0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зыри и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Ден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Этерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
16: Овода Тюркия Вину Радио Са.
17: Аич Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гиплеер Тюркиянын тети радиосу.
10: Е садай Тюркия.
7: Аңлап аткыныңлар, Тюркия овоза радиосу.
2: Эво ифонитис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидарреди амурия Тюркия.
6: Ini adalah radio suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
18: Este é Radio Voz da Turquia.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
5: It Turkiye hangia radio ya. Ovde radio glas Turkiye.
7: Türkiye öne radyosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، معكم كل ساعة في كافة أرجاء العالم.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
0: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
7: Инджа Анкара, радио Садая Туркия.
12: Да, Туркия гаг радио да.
13: Хосуме Туркия и дайна радио Гаяна.
14: Петершия радио Садбури Туркия с хма.
15: Овода Туркия уни радиосу.
16: Айч радио Воча Туркия.
17: Говорит Голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овозы.
19: Гитлер Туркияның тети радиосы.
6: Е садай Туркия.
2: Аңлап атқаныңа Туркия овозы радиосы.
7: Эзо ифонетис Туркия.
8: Овди радио глас Туркия.
1: Гидареби амурия Туркия.
3: Ини адала радио суара Туркия.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
10: Este radio voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
18: It Turkiye hangia radioya.